ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Для этого кирпичи начали фрифки. Сломили фрифку. И вскоре поклюкивает мой фрифей Данто. А пока нас викли повыкит. Я не вылезу, слюфаем.

Вот такая погода, и пифля гиви. Не воевольника, и гиви дальто. Я пока нагинаю. Нам пифи и паникина. Фневка. Кто эту песню поет? На пифе поет. Я кто-то ее не могу найти. А пока павукит, она не твоя и по ней не встава плефи.

Вот такая повытая пифля. А кипе повыки пифля. От фнифки. Аленовка. Вот, да, кика. Принимай. Ой. Питана, для меня. Спасибо. Да, кика.

Вот такая повторяю. Аленушка питала дремля от флейки. А фитав моя капа венгина повыкит.

Вот такая поводная коповичина. Группа Луки Век, Киритулина, офицер и передану мне микрофончик. Да, не то принимали.

0: Pengemai.
1: Ям. С вами Ям, диджей Данчо и нежное солнышко. Мы вместе. У меня... Я чуть-чуть позже подключился, извиняюсь за это, потому что у меня небольшие технические проблемы были с компом. Вот. Навернулся один из моих дисков. Это ладно. Пришлось экстренно переставляться. Но в итоге я с вами. Я включу, в свою очередь, трек под названием «Белая черемуха весны» Кристина Соколова и группа «Русский стиль». И он прозвучит для всех девушек, кто сейчас нас слушает. Так что принимайте.

Это был трек «Белая черемуха весны» в исполнении группы «Русский стиль». Вот. Ну а также тебе, Снежка, спасибо. Я вспомнил то, что эту песню еще поет и Татьяна Буланова, поэтому ее, если найду у себя, возможно, ее тоже включу. Ну, я по-любому найду. Но это уже будет после. Вот. А теперь я микрофон передаю тебе, нежное солнышко. Ставь какой-нибудь замечательный трек, а я пойду искать тоже какие-нибудь замечательные треки.

А я хотела включить формально она того стоит. Фью-фью. Да я всех делал фиг. И за всех флюфок ей. С вами Гвиль, Дарту и Невая Фунивку.

Вот такая повторная песня для всех людей фотофакерей. Она того стоит, выполнение формально. Но что принимаем мы? Данька, я пекину на фотеке все. Принимаешь?

А следующий трек прозвучит от меня. Ну и, точнее, даже от нас с тобой, нежное солнышко. Решил я подобрать этот трек для Снежки. Надеюсь, ей понравится. Трек называется «Жил один скрипач». Тоже, я так понял, нейроверсия этого трека. Сергей Быков исполняет. Вот. Трек очень классный. Поэтому принимай, Снежка, от нас такой музыкальный подарочек.

Вот такой вот замечательный трек прозвучал для Снежки. Жил один скрипач. Вот. А я пока пойду искать какие-нибудь еще музыкальные композиции прекрасные. Передаю микрофон тебе. Нежное солнышко принимай.

Клюкик, авкик, явки, бивки, бля, да я фневки, и да я всех канифовье. Так, такой вами так и не тык.

Вот такая побудая ко повеке, без тебя, специально для всех и для Данто. Скажи, как тебе этот трек? А я передаю тебе микрофончик.

0: Спасибо за такой замечательный трек. Трек, правда, очень замечательный. Ну, вот я даже бы, честно сказать, хотел бы попасть как-нибудь на концерт ее, то есть Ан Асти. Вот, но пока все не получается. Вот. Да и к нам она в город редко приезжает. Вот. Так что так. Следующая музыкальная заявочка прозвучит от Снежки. Я так понял, для всех. Так что принимаем от тебя, Снежка, трек Татьяна Буланова. Прости меня. Послушаем этот замечательный трек.
1: All the hits and more.

Спасибо тебе, Снежка, за такой замечательный трек. А я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай

Oh, Mireille, dire als Turnierfrieden verkaufe ich Panini Nikita какой-то он оказывается по фьюфаним принимает снег.

Вот такая повытая пифлем. Халев или по пифлем? Она такая, как кафуая. Вот такая я не фифа, я такой, ну, капамикелю. Спасибо, вот такой трек, а я передаю Гевелю Лайту. Принимай.

0: А я тем временем хочу поставить трек для всех.
1: От всей души я хочу поставить трек для всех. Песня «Ханна. Русская красавица».

Это был трек «Ханна», русская красавица. А я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

что вызвано светительно каких песни весна. Это любит люлявка эту песню. А её нету почему-то.

Вот такая по фонтану написана. А я передаю микрофончик Данту, принимай. До вторая вибра. Переписки до павла. Вот такая песня по фонтану. На прямые фики.

Это был трек Айдамира Мугу «Черные глаза». А сейчас я слово передаю тебе, нежное солнышко. Принимай.

Вот такая повыляла певна. Грустная певна. Формально первая любовь, да я... Да, как тебе эта песня? А я тебе передаю микрофончик. Принимай.

Трек очень замечательный. Спасибо тебе большое. И, нежное солнышко, пока поставь какой-нибудь трек от себя, так как я пока добавляю свои каверы в плейлист, который у меня заказали. Поэтому поставь какой-нибудь пока трек от себя. Следующий тоже. А после тебя я уже поставлю.

Yani pasta voyu. Это будет сильно орегано, фотография на 12. Флюфаем. Так и это тек пинтана. Для тебя флевка от меня. И принимать такого не так и не тек.

0: Вот такая певная профиля фотография гей на 12 петель для сливки. Фигель купим, заказывай певки, и я поставлю. Выполню твой вокалик. Я лето к нам прифой. А я передаю. Временем. Тем временем. Да, то принимай. Если на фоль свои треки.
1: Все правильно, трек найден. Вот. Просто у меня такая фигня получилась, то что я всем скинул свои каверы, себе в комп закинуть забыл. Ну это бывает. Вот, сейчас все исправил. Следующий трек прозвучит от меня для Снежки и Нежного Солнышка. Принимайте. Песня. Лирика в моем исполнении. Так что принимайте.

Это был кавер в моем исполнении на трек «Лирику» специально для Снежки и Нежного Солнышка. И также я хочу сказать вам всем спасибо, то, что вам нравятся мои каверы. А передаю микрофон я тебе, Нежное Солнышко.

Да, это пифно мне очень понравилось, Данил, в твоем исполнении, молодец. А я хочу крутить русские ботинки и по ней Браво!

Вот и клипы вытянем вовки ботинки. Я в нанос снежка любит такой. По мне так и нанос капомикин. А я тем временем передаю тебе данную, что принимай.

0: У меня следующая заявочка прозвучит для Снежки. Она попросила поставить очень замечательный трек. «Дыши, взгляни на небо». Обязательно ставлю, с удовольствием выполняю данный заказ. Я сам очень люблю этот трек. Поэтому принимай.
1: Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и сны. А жить представить это просто невозможные мечты. Она трудна и очень сложна, но разве так можно? Не зная, что с тобою будет дальше впереди. Заходить в тупики и унижаться. И как же просто дальше жить и чтоб не огорчаться. Но нет,

Это был трек «Дыши, взгляни на небо» от Снежки. Еще раз тебе огромное спасибо за такой замечательный трек, потому что, ну, у меня сразу много воспоминаний. Хоть я и родился, грубо говоря, в 2002 году, но все равно в моем детстве были кассеты, и в школе я слушал музыку на кассетах, поэтому этот трек у меня часто звучал. Поэтому огромное тебе спасибо. Вот, а я тем временем передаю слово тебе, нежное солнышко. Принимай.

Вакаф, но я не успела его скачать. Гибель Света Гурского. Пока я его и фу повторю. Ну, а если загорим, да я в Невке и да я всех мувака не подарочек от меня.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

А у меня есть такой они вели такушкала повтупила в кавик. Поменял ник по языке увидали. Белые напряги. Дай двоем фонофайм принимай свой.

0: Вот такая пифля. Повторяю, белые пряки, белые фото. Но то хочу сказать, вам не так и на пифля, я ее очень хорошо знаю и понимаю о том намек. А я тем временем передаю микрофончик тебе. Дально принимай.
1: Я вижу то, что мне поступают заявочки. Я обязательно треки постараюсь найти. Вот. Следующий трек, что я поставлю его для нежного солнышка и для снежки. Песня в моем исполнении. Кавер на трек «Шоколад».

Это был трек «Шоколад» специально для Снежки и нежного солнышка. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

Puto kakin. Coffee cooking. Klukik coffee. Zimni fun. Принимай от меня мой любимый.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

Вот такая повонтали пивля. Кавель на пивну вимнифын. Думаю, мне этот кавель пан не явится. Спасибо моей вот такой телек вам так и нет. А я тем временем передаю микрофончик. Да, то принимай у нас 15 миллиардов. Так это нафиг вам не так и эфира.

А я поставлю музыкальный заказ для Снежки. Она попросила поставить Селена Швей. Ту песню, которую она попросила поставить, я ее не нашел. Она у меня почему-то не скачивается. Вот. Я нашел у этой же исполнительницы песню. Мое счастье, она как-то так называется. Так что слушаем. Надеюсь, тебе понравится.

0: Вот такой вот замечательный трек был. Надеюсь, Снежка, тебе понравилось тот трек, потому что я почему-то скачать не смог. Но я, так как я сегодня еще вечером в эфире, поэтому я надеюсь, то, что к вечеру я этот трек найду. Может, через ВК закину. Ну, придумаю, как его загрузить. Поэтому, если что, если вдруг я его к вечеру найду, я тебе его обязательно поставлю, тот, который ты просила. А теперь я слово передаю тебе, нежное солнышко, и, скорее всего, поставишь последний трек, ну, так как время уже мало. Вот, и также всем хочу сказать то, что до новых встреч. Вы меня услышите еще и в 22:00 сегодня, поэтому всегда рад с вами быть. И спасибо всем тем радиослушателям, кто слушает Радио Лидер. Так что, нежное солнышко, принимай микрофон.
1: А я вокруг кинолюбив ставлю. У нас мое время Адалев до кота и Филя. Это были кофе, фурвана, светы, кино, петана, да я кивя.

0: Вот такая кофе я приняла в ванну Светлыкиной. Ну что, прифрёв имя Пуфата на новый трек и фильм. Мы пофифим на гугом ляги вифиоля. Фифляток по Москве. А я передавлю вокруг кинолёфлёва гифилюлату. Принимай и говори всем пока-пока.
1: Я еще раз хочу всех отблагодарить тех, кто был с нами. Особенно хочу отблагодарить тех, кто оставлял музыкальные заявочки. Вот. Как говорится, спасибо вам, тем, кто оставляет музыкальные заявки. Вот. А получается, у меня еще остается время для одного трека. И заключительный трек на сегодня я поставлю. Для тебя, Снежка, знаю то, что тебе понравился этот трек. В моем исполнении тоже. Трек называется «Дельфиненок». Так что слушаем и наслаждаемся. И всем до новых встреч!

0: Мы еще с вами обязательно услышимся. А сейчас вы услышите эфир от Диджея Светогорский. Так что сейчас он заступает на эфир.
1: Сейчас он заступает на эфир.
2: Радио Лидер. Самое лучшее здесь.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыка.

0: музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
1: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
2: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Доброго дня, дорогие радиослушатели! С вами диджей Светогорский до 16.00 по Москве. Сегодня у нас первый рабочий день после всех праздников, которые были в мае. После, имею в виду, праздников 81-й годовщины Великой Победы. И чтобы разогреть эфирную обстановку, хочу поставить первую песню. Называется она «Берега России», а исполняет ее диджей Светогорский.

старый сад золотой росой. Без меня на рассвете плачет, возвращаюсь к себе домой. Мне не хватит

Если кто-то покинув кровь, на чужбине находит счастье, я поздравить его готов.

не рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной. Хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев.

Они уходят, не допев куплета. Когда в их честь оркестр играет тушь, актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ.

умирают, и в песнях, и в стихах своих живут. А может быть, сегодня или завтра –

Я мечтаю вернуться с войны, на которой родился и рос. На руинах нищей страны, под дождями и слез. Но не предан земле тиран, объявивший войну стране. И не видно конца и края этой войне. Я пророчить не берусь, но точно знаю,

бои. На привале, а не в строю. Я о мире, о любви сочиняю и пою. Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: устал. Ошибаются и те, и другие. Это привал. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И повержены в бою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны.

и повержены в бою. Я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны.

сердце исцелит. Когда оно томится, чистые пруды застенчивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

туда, там льется добрый свет, и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в кружение лет, и вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые вы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

и сердце исцелят, и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые вы, как девчонки смолкли у воды.

все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мир и чистота. Нас сделают на миг счастливей и моложе. Чистые пруды, застенчивые вы, как девчонки смолкли

Дорогие радиослушатели, хочу сказать, что вот мы отмечали 9 мая 81-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне, и мне знакомые с студией «Союз», она до сих пор существует, которая ранее выпускала сборники популярной музыки «Союз». Эта студия до сих пор существует, и был выпущен сборник, так и называется, «81-я годовщина Великой Отечественной войне». И я хочу, как эксклюзив, как премьеру, пустить этот сборничек в наш эфир, поскольку мне он подарен студией «Союз». И первая песня с этого сборника – Денис Майданов, Максим Бахарев, Сергей Войтенко. А песня называется, сейчас я скажу как, песня называется «Пуля дура».

оборвали меня. Но не грусти обо мне.

вас. Птицею стал просто белою я. Я вижу вас, я все слышу, поверь.

поверь, это жить не сдавая.

человек, это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близ.

А пока в поле дым, да и снег лежит.

Наш город показывают в новостях. Прости, я знаю, что ты спала. Мама, там говорят, что к нам какие-то летят. Что именно, сразу не поняла. Мама, а почему у нас разбитое окно? И за соседним домом дым столбом. Мама, ты почему

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Я начинаю принимать ваши заказики, дорогие радиослушатели. И пока я жду вашего заказика, следующая песня группы «Нана» «Упала шляпа».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А мне прилетел заказ уже от Снежки на песню «Вот пуля просвистела». Принимай, Чиж и Ко.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Заплатки», а песня называется «Сирень».
3: Это что, зарплата?
4: Да.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Мне пришел заказ от Снежки, но пока его на Вонерезе нету, я его пока буду искать, пока я его ищу, поставлю песню «Черная смородина» Алены Росс.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Вот и подгрузилась песня от Снежки, которую Снежка заказала. Она просит, чтобы ей Шуфутинский Михаил дал ей медный грошик. Пожалуйста, держи. Даже я тебе дам не один грошик, а пять.
3: Я мальчишка, беспризорный, голь, сирота.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Это был медный грошик для нашей Снежки. Заказик. Сейчас прозвучит песня Юрия Антонова «Крыша дома твоего».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Пока я жду ваших заказиков, следующая песня Юрий Шатунов «Розовый вечер».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Стрелки». Мега-олигарх.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А сейчас прозвучит песня для нашего кофейка. Песня называется «Чашка кофею».

0: Звезды дорожно.
1: А ты уже заказал? Музыку.
2: Молодец.
1: Стол заказов.
2: А мы заказали.
3: Сейчас прозвучит песня в исполнении Сергея 72 и Катрин. Бархатный блюз.

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус, бархатный кайф.

0: Луч из прожектора в зал мне на тебя указал.
1: Счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладкими.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Прилетел заказ от нашей Снежки, песня в исполнении Григория Лепса «Зима».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Влад Парфиров. Влад Парфиров. От Снежки песня «За ландыши».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Снежка заказала песню «Счастье». Стас Пьеха.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Заказ опять же от Снежки, голубые береты, одуванчики.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Почти 2 часа времени, дорогие радиослушатели, прошло словно на одном дыхании. С вами был диджей Светогорский, и завтра встречайте меня в это же время в 14:00, а сейчас в 16:00 я передаю эфир Снежке, и она, да, выполняет заказы, которые я не успел выполнить, либо вы ей задавайте заказы, она будет ваши заказики ставить. И по традиции хочу завершить сегодняшний эфир гимном «Радио Лидер». И встречайтесь с Эвелиной.

Вот такой эфир сегодня у меня был, дорогие радиослушатели, встречайте диджея Эвелину, я уступаю ей место, время 16:00, время Эвелины.

Καλά, το γκολ. Άλυθιζε τους. Песню. Очень некрасиво.

шагнуть навстречу, забыв про все вокруг. В тихий и дивный вечер коснуться нежных рук. Задержать

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по традиции, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. Хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, на которых...

0: Сегодня ведется мой эфир. Эфир сегодня ведется на радиостанции «Лидер» и на радиостанции «Ночь любви». Так что я приветствую всех этих радиослушателей. А еще я приветствую всех, кто меня слушает на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И наше радио, да и не только нашего, «Ночь любви» тоже ведет набор ведущих. Если вы активный человек, если вы самое главное адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока песня про Тюмень.

Нет, дорогие радиослушатели, это слушать невозможно. Может быть, просто с босса так не тянет. Давайте попробую с волнореза сейчас запустить. Заказик от Вячеслава. Нетрезвой женщине не верь. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок. И в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевске.

Да-да. Ну что ж, сказал Сакна Котище. Я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе была на счастье

0: by those whose judgment is betrayed.
1: Ну, очутившись в страшных лапах.

Ваше слово, ваша честь. Вы обещали дать вас есть. Ах, что вы, мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучит.

Да, вроде бы здесь лучше идет, чем с босса. Почему так, я не знаю. Но сейчас я вам тогда включу песню, еще раз попробую включить с босса. Между прочим, это был заказик от Вячеслава, нетрезвой женщине не верь. А сейчас еще раз попробую запустить вам с босса песню. И это будет... Да, давайте-ка. Какая же я бабка!

Да, какая же я бабка, все-таки с бустом что-то не идет. Так, Ольга, вас приветствую. Цветочек подарим. Что-то сегодня с босса совсем плохо, Ну что ж, Есения, здесь тоже цветочки подарим. И я вам поставлю песню «Поборюсь с судьбой».

0: Да, вроде бы это просто с босса идет заикание, с волнореза вроде нормально слушается. Сейчас еще послушаем заказик от Аннушки удача. Анька говорит, зажимай, зажимай. Да, Анька, ну зажми, елки-палки.
1: Анька,

банках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Вот так вот зажимай, Анька, и все тут. А Ольга, Ольга, заказала мне. Любить, говорит, не надо. Ой-ой-ой, любить, говорит, не страшно. Вон все. Ну ладно, не будем бояться. Так отлюблю ночью, елки-палки. Ох, она не пошла у меня, странно. Постараюсь найти, тогда обязательно постараюсь найти, а пока от меня вам будет песня «Нью-Йоркский таксист».

Ну да, обижали, говорит. На английском языке его материли, можно подумать. Если бы его отматерили на русском, ему бы стало легче. Оля, Ольга, попробуем еще разок на один заход. Любить, говорит, не страшно, а мне уже включать страшно. Принимай.

обратно потом. Мы друг другу уступим этот мир целиком. Одиночество зверь притаился в груди, абонент недоступен 2 недели.

Вот и все, любить не страшно, а я-то боялся ее включать. Раз, два, два, полюбил, разбежались, все нормально. Разбежались, а тут пришли. И здравствуйте, говорит гости. А это у меня заказик от Вячеслава.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач Аиды Шмоня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, Моня бис, Моня браво.

дышмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

0: Вот такие вот, здравствуйте, говорит, гости, и это был у меня заказик, а заказик этот у меня был от Вячеслава. У меня, конечно, есть заказик от Аннушки Удачи. Оля, Ольга, нет, полковник Кудасов нищий, если на твои, то с вами. А я сейчас напомню вам, как это... Аннушка у нас с кофейком в баню ходили, а потом поставлю ответочку, а потом уже ее заказик. Давайте вспомним.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Нянька, не надо еще раз ходить ошибаться. Серега сам к вам придет. Вот правда не знаю, какой у нас сегодня тут. Два Сереги. Чистый кайф и 72-й. Правда, еще один Серега пришел. Купин, не знаю, он здесь или убежал уже. Убежал. Тогда два Сереги осталось. Послушайте, что из этого вышло.

0: Это Анька с Иркой зашли в мужскую и стояли как дуры. А Серега не как дурак, сразу же пошел на абордаж. Вот так вот. А Анька мне тут прислала, а мне, говорит, пофиг. Принимай, пофигишка.
1: О, это ты? Да, да, ты. Тот, что обо мне вообще ничего не знает, но сидит, пишет гадости, осуждает. Ой, сиди там, пожалуйста, ахай и охай. Но помни, родной, знаешь, если честно, мне на это так пофиг.

0: Вот сейчас вот я заметил, и вправду волнорез почему-то не пропускает потоки. Малинка, я вас приветствую. А вот волнорез не пропускает потоки. Почему, я не знаю. С босса не идет, и с кастера тоже. Я вот сейчас пускаю на две радиостанции, смотрю. Здесь, конечно же... Но, увы, и идет заикание тоже. А я буду выполнять тогда заказики, которые есть на волнорезе, так что, люди, не обессудьте. Вячеслав, женщина в белом, принимай.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж.

Е, и сам попутал адреса, и скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на груди.

Вот такой блокадик. А следующий у меня заказик тоже есть, но это от Аннушки. Пошла, говорит, в зал за мужем, а тут он нарисовался, не сотрешь. Слушай, ну давайте послушаем.

Вот так вот за мужем Анька у нас ходила. Так, я сейчас спрошу, если найду, Оля, у этой... Где эта песня, конечно же, спрошу, если я ее найду, я ее обязательно поставлю. А пока у меня есть, конечно же, заказик. Сейчас я его только найду. Вот. Вот этот. И попробую все-таки поставить с боссом. Может, все-таки не будет он заикаться, не знаю. Сергей Купин, я не успел просто его на волнорез залить, на волнорезе нету. Поэтому попробую с боссом поставить. Спрашиваю, ты еще не спишь? Серега, если я усну, автошка включится или вообще тишина будет? Так что еще нет. Принимай.

Вот такой вот заказик у меня был от Сергея Купина. Вроде он там написал для Оли, для какой-то. Для какой, не знаю, но для Оли это точно был заказик. Оля, да нашел я эту песню. Я ее не хотел ставить, потому что опять там не все. Кофеек взяла, да сама себя пропустила. Ну, слушайте.

0: и поймайте волну удачи.
1: Слушайте радио «Лидер».
0: Пусть музыка прозвучит ярче.
1: Каждый момент в эфире.
0: Это капля счастья в океан. Здесь мы вместе, подруги.

Вот такая вот композиция прозвучала от Оли Ольги для нашей малинки. Все и еще раз и. Так, Сергей Купин у меня здесь. Конечно же, ты с нами, Сергей Купин. Даже Снежка для тебя заказик сейчас заказала. И это будут тряпки от кутюр, наверное, намекает, чтобы ты побольше тряпок от кутюр купила. Она у нас хитрая, Снежка. Принимай, Сергей.

0: все.
1: Вот и все, Серега, беги в магазин за тряпками от кутюр. А заказик будет от Вячеслава, ты там в Тюмени, а он в Твери.

Вот такой заказчик у меня был от Вячеслава. Ну, Аннушка, удача заказала мне на Лидере, говорит, эфир кипит. Всегда кипит, принимай.

Ну вот еще одно создание у нас прозвучало. А у меня заказик есть. И заказик этот от Вячеслава. Вот заказывала Оля, Ольга мне. Любовь что-то там. Ой, ладно. Любовь Петрова, в общем, вот Вячеслав заказал. Так что кушайте с булочкой.

Вот такая вот любовь отрава. Ну что ж, потоки не идут с радио. Очень-очень трудно они идут. Поэтому я буду стараться крутить с волнореза. И это будет сейчас «Любовь и бедность».

Вот, девчонки, какая может быть любовь, если полковник Кудасов нищий? Да никакой, наверное. Иринка мне тут скинула одну песенку. Сейчас попробуем ее поставить. Интересно, что она там выдумала, кофеечек наша? Послушаем.

Вот такой вот трек еще сделала у нас кофеечек-то наша. Вячеслав вот никогда не знал, что луна растет на небесах. Он говорит, я для тебя сорву с небес луну. Вот и сижу сейчас репу чешу, а зачем она мне? Принимай.

0: Спасибо, все уже. Все!
1: Да, все уже, все. А утки, говорит, крякали. Странно, я думал, они хрюкают. Принимайте.

Вот так вот крякали утки. Снежка, дорогая ты наша Снежка, но не помню я, кто в 22-м году был у нас в эфире и кто пел эту песню. А клипы я не делал, клипы делал другой человек. Аннушка, удача, одела сейчас красную шапочку на себя, не знаю, где она взяла, но одела. И говорит, не злите красную шапочку, есть ты какая, принимай.

Вот так вот лучше Аннушку не злить, а то Магнум достанет и кирдык всем придет. А мы напоследок оторвемся, и не просто оторвемся, а по-питерски. 1, 2, 3.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые после меня будут вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают им то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, кроме всех благ, кроме здоровья, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот это. Послушайте, и вы сами все поймете.

0: выполнять их. Ну, прежде чем я буду их ставить, я с вами поздороваюсь и поставлю их кнопку. Так, это у нас, хочу поповесить, живую его сердце, Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Оля Ольга, Снежка, Рукодельница, Кофеек, Радиолидер, Диджей Эвелина, Витя, Аннушка Удача, Я 145, Юзер 161, Юзер 749 и Юзер, извиняюсь, и Малинка. Я приветствую всех вас. Так, ну и давайте послушаем рекламку от наших чат-партнеров.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и у меня есть заказик от Вити. Это будет Стас Михайлов, «Женщина-вишня». Слушаем.

Позвучал заказик у нас ответе, и он куда-то ушел. Потому что я его не наблюдаю. Заказал мне и ушел. Хотел опять, чтобы я Сергей поставила. Каждый день заказывает. Так, давайте от меня пока послушаем. Динара и Элман, душа.

И это у нас был Стас Михайлов, женщина вам. Хочу поприветствовать, к нам присоединился Данчо. Приветик, приветик. Я очень рада, что ты к нам присоединился. Располагайся. Так, и давайте следующий послушаем от меня, пока заказиков нету. Будет А-студио Эмин, если ты рядом.

Это у нас был Эмин. Жить, чтобы жить. Раз у нас Витя не умеет себя вести, то я его забанила. Это надо, вот. Знает такие слова. Прям вот. На всех написал, что я такая сякая. Про всех тоже. Ну, значит, будет в бане всегда. Больше не разблокировать, а Соня умеет себя вести. Обзывает всех. Больше его не надо разблокировать. Точнее, разбанить. Так, у меня заказик от Анушки Удачи. Александр Бас. Тень времени.

Заказик у нас был от Аннушки Удачи, Александр Бас, Тем временем. Так, и следующий у меня заказик будет от диджей Данчо, Влад Пафеев, Эликсир Любви,

Заказик у нас был. Одиджей Данчо, Влад Парфиров, Эликсир Любви. Так, заказиков у меня пока больше нет. Так. Давайте еще послушаем с вами. Будет у нас Кристина Кост, «Ты мое счастье».

И это у нас была Кристина Кост, ты мое счастье. Так, хочу поприветствовать к нам, присоединился президент Светогорска. Приветствую, приветствую вас, располагайтесь. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и у нас давайте послушаем, следующий будет. Тутси, диджей Саша Брон, «Русская земля».

И это у нас были Тутси, диджей Саша Бен, «Русская земля». Так, и давайте так, послушаем следующее. Будет у нас 3-8, не осесть.

И это у нас была группа Т8, нейросеть. Давайте следующий послушаем. Это у нас уже будет заказик. А диджей Данчо, Дмитрий Гревцев, Радикальный глаз. Понимаете?

И это у нас был заказик о диджей Данчо, Дмитрий Гревцев, «Ради карих глаз». Так, и давайте пока от меня послушаем. Будет Миша Хоев, «Лилии».

И это у нас был Миша Хоев, Лилия. Так, давайте следующий послушаем с вами. Так, сейчас я посмотрю, что поставить. Давайте вот эту смешную такую песню послушаем. Это будет у нас Сергей Суновский, «Домовой чат».

И это у нас был Сергей Суновский, домовой чат. Так, что же мы с вами еще с вами послушаем? Давайте вот такую композицию, только я не знаю, как она называется.

Это у нас прозвучала композиция. Так, и давайте с вами следующее послушаем. Так. Так, это у нас будет. Давайте вот эту QTQ Butterfly.

И это у нас была группа «Градусы», «Градус 100». Так, и давайте с вами еще послушаем. Давайте вот эту. «Гравитация, непогода».

Это у нас была гравитация, не погода. Точнее, группа гравитации. Так, у меня есть заказик от Анушки Удачи будет у нас. Колк Стайл Лайф. Диаза, зеленоглазый такси.

Позвучал на заказик от Аннушки удачи. Кокстай Лайф, Диаза, зеленоглазое такси. Так, следующий сейчас я поищу и поставлю. Так, следующий заказик у меня тоже будет от Аннушки удачи. Ханна, русская красавица.

И это у нас была Ханна, русская красавица. Так, заказиков пока что у меня нету. Так, поставлю от себя. Давайте вот эту. Ню, земля, воздух.

И это у нас был Ню с композицией «Воздух». Так, и давайте с вами следующую послушаем. Нола такими косилами.

И это у нас была Агунда с композицией «Тишина». Так, давайте следующую. Так. Вот это давайте. Алёша Свик, «Ненормальная».

И это у нас был Лёша Свик. Ненормальная. Так, давайте следующую. Что-то я даже не знаю, что поставить. Может, вот эту? Soy and Lotus.

И это у нас был Soyeon Lotus. Так, заказик у меня от Анушки Удачи. Эй, Салтон. On my way. А, он...

Заказик у нас прозвучал от Аннушки Удачи. Эй, Султан, он мой он. Давайте одну песню послушаем. Кавер на композицию «Дыши», «Взгляни на небо». Это у нас будет «Одержи Данчо».

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможные мечты.

И это у нас было. Ну, подыши, взгляни на небо. Так. Давайте следующую. Ну, давайте послушаем. Шаман, я останусь с тобой.

И это у нас был шаман. Я останусь с тобой. Так, давайте пока послушаем одну композицию от шамана, и я буду ставить заключительную композицию. Так, давайте вот это что-то послушаем. Шаман, мед.

Будем с вами прощаться. Услышимся завтра в это же время с вами. Это у нас был шаман, да, мед. Так, проведем эти 2 часа. Я буду принимать ваши заказики. Надеюсь, Юля к нам присоединится, и мы будем вместе вести эфирчик. Как всегда, буду принимать ваши заказики, принимать бы их и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения, и всем пока-пока. До скорой встречи. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

Если вы слышите данный джингл, значит, с вами я, диджей Данчо, в эфире. К сожалению, сейчас какие-то проблемы с полнорезом. Я не знаю, в чем прикол. Вроде обещал. А сейчас прям какие-то подергивания. Хотя у меня их никогда не было через... радиобосс. Даже микрофон у меня падает. Вылетает. Но все же, если я сейчас буду следить за ситуацией, если вдруг будет такая же проблема, то что-нибудь придумаю обязательно. Поэтому следующий трек я ставлю. Света, потихоньку.

это самое главное. Следующий трек я поставлю для Снежки. Трек называется «Какая же я бабка». Так что слушаем внимательно.

Это был трек «Какая же я бабка» от меня для Снежки. Вот. А следующий трек заказала у меня Снежка. Вот заказала у меня Снежка данный трек. Лепс, рюмка водки на столе. Так что сейчас я ее включу, добавлю в плейлист. И включу. У меня, правда, сейчас почему-то реально странно, почему сегодня глючит этот радиобосс. Не знаю, хотя с утра было нормально. И у меня, и у Светогорска. Светогорск, если ты меня слышишь, ты можешь написать. То, что у тебя же вроде нормально было. Поэтому... Ну, включу я сейчас песню, попробую, если так же и будет, то я даже не знаю, что делать, потому что на сайте мне не особо удобно плейлист собирать в плане того, то, что мне удобнее через радиобосс все искать. Тем более я все скачиваю в одной программе, ищу уже, ну, добавляю уже в плейлист, мне привычнее такую операцию проводить, чем сидеть на сайте и плейлист набирать. Вот. Поэтому попробую включить рюмку водки на столе. Не знаю, как будет.

Это был трек «Рюмка водки на столе». Я, Снежка, вижу твои заявочки. Также напоминаю то, что будут сюрпризы сегодня в эфире. Надеюсь, меня не подведет. Вроде сейчас нормализовывается потихонечку. Вот. Будут сюрпризы от меня. Поэтому слушайте и... Следующий трек прозвучит MC Зали Люба Ивана специально для Островок 123 и Алинки. Так что принимайте.

Следующий трек прозвучит, пока я, Снежка, ищу твои заказики. А следующий трек прозвучит для тебя, Снежка. Принимай и лови. Я сегодня решил до эфира там подготовиться немножко. Поэтому принимай. Принимай мой классный трек, сгенерированный. Следующий трек, который будет звучать, он называется «Ледяная корона». От меня для Снежки. Вот. Сюрприз решил тебе тоже такой сделать. Классный. Поэтому принимай.

Это был трек от нас, получается, «Снежным солнышком» для тебя, Снежка. Надеюсь, тебе этот трек понравился. Следующий трек прозвучит в исполнении Розенбаума «Одноклассницы». Для тебя, Снежка, ты просила поставить этот трек, поэтому сейчас я тебе его включу специально для тебя.

А теперь, дорогие радиослушатели, ловите очередной музыкальный сюрприз от меня. А в частности, нежное солнышко, принимай. Я для тебя этот сюрприз сделал. И тебе, надеюсь, понравится.

Да, также забыл сказать то, что меня на данный момент еще слышит радиостанция «Ночь любви». Всем тоже привет. Зайду сейчас туда тоже с телефона, потому что на компьютере у меня, если две радиостанции открываешь, у меня может все повиснуть, поэтому так вот. Следующий трек прозвучит от Снежки. Тебе спасибо большое за такой шикарный трек. Влад Парфиров, украду. Так что слушаем. Мне самому все его треки нравятся, поэтому даже слушаем данный музыкальный трек.

Это был трек Влада Парфирова «Украду» для Снежки. Она попросила данный трек. Спасибо тебе. Следующий трек прозвучит. Опять от меня сюрприз. Трек прозвучит о том, тоже на ту же тему, то, что девочки перепутали дверь в баню, но в этот момент история чуть-чуть будет с другим сюжетом, и... Ну, соответственно, имена девушек тоже будут другие. Ну, то есть вы в треке сами услышите. То есть принимайте для вас трек. Я пока пошел искать музыкальные заявки пока что.

Следующий музыкальный заказ прозвучит от меня для нежного солнышка. Принимай. В моем исполнении песня «Стоп-музыка». Кавер.

Следующий трек прозвучит для всех. Валдай, чай, кофе, потанцуем. Давайте потанцуем, пока я ищу треки, которые у меня заказывают.

Это был Валдай. Чай, кофе, потанцуем. Для всех. Надеюсь, многим, наверное, напомнил ностальгию по нулевым. Ну, в 90-х эта песня была популярна в нулевых. В общем, так. Следующий трек прозвучит для Снежки. Опять же. Тоже трек в исполнении Влада Парфирова. Песня называется «Долина роз». И следом прозвучит также мой кавер на «Дельфиненок», «Просила нежное солнышко». Так что для тебя обязательно прозвучит этот трек. Так что слушаем трек «Долина роз», Влад Парфиров.

Наконец-то все нормализовалось, вроде как все слышно хорошо. А у меня тем временем заказик от Нежного Солнышка. Трек очень трогательный. Дельфиненок в моем исполнении. Перед тем, как поставлю этот трек, я расскажу примерно, как он был у меня записан. То есть, потому что это у меня один из первых каверов, и он записан более-менее нормально. Все равно надо переписывать. А у нас тогда был в колледже концерт. То ли посвящение студента, то ли гости какие-то приезжали, я уже не помню. Вот. И я тогда эту песню сыграл напрямую на синтезаторе и спел. То есть синтезатор Yamaha там. У одной знакомой был. Вот, на ее синтезаторе я сыграл эту песню и спел. То есть... Даже в минусе слышно то, что он сдвоенный чуть-чуть, потому что его писали через линейный вход. То есть я просил звукаря нашего, чтобы она записывала, когда я пел. Вот. И таким образом родился вот этот вот первый кавер. Поэтому слушаем кавер на трек «Дельфиненок».

Следующий трек я поставлю для Снежки. Татьяна Буланова, «Белая черемуха весны». То есть я сегодня как раз обещал эту песню поставить и поставлю вот сейчас ее. Я ее обычно ставил от группы «Русский стиль», сейчас поставлю в оригинале. От Татьяны Булановой «Белая черемуха весны».

0: Это был трек в исполнении Булановой «Белая черемуха весны». Следующая музыкальная заявочка прозвучит от «Нежного солнышка». Песня «Девочка, не надо слезы лить напрасно» — мой кавер на дворовую армейскую песню. Так что принимай, «Нежное солнышко». Специально для тебя, уже в эфире.
1: Всем привет!

0: Спасибо.
1: Следующий музыкальный подарочек прозвучит от Снежки. Она попросила поставить трек «Моника», «Корпоратив». Так что принимай.

Следующий трек прозвучит для Снежки и Нежного Солнышка. Песни. Мистер Кредо. Мамазия. Или как ее еще называют? Мамазия. Вот так вот. Классный трек. Так что принимайте. Надеюсь, понравится.

0: Это был хит от мистера Креда «Мама Азия». Следующий трек прозвучит по заказу от Снежки. Юрий Филоненко, «Но почему ты не звонишь?» Так что принимай.
1: Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.

0: Абонент временно недоступен.
1: Спасибо за такой замечательный трек, Снежка. Следующий трек прозвучит для всех от меня. Влад Парфиров, «Ландыши». Так что принимайте.

Следующий трек прозвучит для нежного солнышка от меня, любимая моя, Вячеслав Быков. И также я скажу то, что сегодня немного побольше треков я поставлю, потому что, ну, сами понимаете, в начале были глюки, особо не мог нормально сосредоточиться на треках и так далее, то есть, поэтому сегодня немного подольше, чем обычно, поэтому... Слушаем трек «Любимая моя».

Следующая музыкальная композиция прозвучит для Снежки. Трек «Я ухожу» в моем исполнении. Так что принимай.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

Всем привет, с вами радиоведущий Чижик, очередной тематический эфир, ночная дискотека, русская волна. Слушаем.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

любимое радио в соцсетях. Заходи в паблик «Эфиры радио» ВКонтакте и канал Телеграм. Плейлисты топовых радиостанций, аудиоархивы эфира. А в Телеграм можно прыгнуть к любимому треку через тайм-коды. Подписывайся прямо сейчас. «Эфиры радио» — твой бесплатный доступ к любимой музыке.

Лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир». На этом наш эфир завершен.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Пред утренней росы дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Thank you.

Всем привет! С вами радиоведущий Чижик. Очередная тематическая программа «Ночная дискотека. Русский рок». Я хочу напомнить, что все композиции, которые транслируются в эфире нашего радио, представлены исключительно только для ознакомления и предназначены для слушателей старше 18 лет. Итак, слушаем дискотеку «Русский рок».